0: Sag ich doch.
1: А теперь она решила исполнить вам песню для поднятия боевого духа. Амелия, а не совесть. Сейчас все не будут шуметь. Можно немножечко тишины?
2: Не открывай границы.

Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. 5, 4, 3, 2. Старт.